Тавартыр чалымат тум пигнаты уасахкам татун гейнен канхагами. Тама паголум та. Саливат нунани маани. Аваттит ванна шуғвихтолуку дасу наскутахкам. Тавай пиваккагалу та. Насу нескутахкаяган илуку нунам кайнга. Бугагагатс магут киттуинахбуганаки. Капу юхтахката каппухасугуни итаксук. Таммай тамакут. Иллайт маая тутус хокнака. Маани аватамти. Makut skuigit nasunaskutohkat. Salit mungalait makut. Nunaamang mayuganakamang pitang kaksay natunilukki. Agaulay kawiksuki tang tsukuwekaksuki. Nunat stangaksuki.

Яа. Там тэнасхэт тки таклутунгуппунах гами. Иллини утху таклуни кэнгааллагник. Кой апалартугук илугайн илури тахиллита там персан гук нэйтэннахлу. Яа парахка а опен таник саасан даласпек. Илух бэтлупи

юин нақмалгунлигин стамеритми чиу макслаалиухт аартертортут аануқмак унгааламк унгааламлуканаавам лакунлигник 25 to 35 miles per hour тайфгаақлуни 50 miles per hour актгииллуку ахтаақхлунис намтунглигнераани кусқоқфим нуннини western capes northern bristol bay снам нуннини ахтаақхлуни 10 am маамк унноқ нгликлуку 4 pm талимиритми тойлумам трииллхми кусқоқфимлунуннини уннаам лааллертиқнаат илиини ларвагақлуни гэнэрми юрскан кириллхантоқи 53 амнуннини унгаалаам каануқлерлуни 20 to 25 miles per hour тайфгараақлуни 40 miles per hour актгиллуку атаку лааллертиқнаат 10 clock байлган илиини ларвагақлуни нэнглаанглха 51 амнуннини унгаалаам каануқлерлуни 30 miles per hour тайфгараақлуни 50 miles per hour актгиллуку талимиритми лааллернаайука тартаақхлуни 1 pm амкингони амирилерлуни гэнэрмиурскан киириллхантоқи 54 амнуннини унгаалан куканаавақлакунлигнэгаануқлерлуни 20 to 25 miles per hour тайфгараақлуни 40 miles per hour актгиллуку чиумқаанум чикаани маттумни тиилимтиуқлаани тэнгсуун питеқулаллхаани иунрилхулриит стамит апхтулхат тэнгсуун security aviation нак питеқулаллхуқ кеп нуун хамам нуннини пингааюнлигин утситаамармаг иунерихлутин анкутжами виталгаю кан файер протекшн сервисес атканлхут айперитми иллидиунериллерит Trevor McWilliams арулхунилугу McWilliams арчалилалхуқ аклиурчуут нунаачоорни аласками иллиилуни чалиарторлуни кеп нуун хамамун аяллхуқ канхтут фейсбукками McWilliams цали лалхуни луку тумиллуку цали цапхсуппинаани канеқарлуниартаақхлуни таллаатин пинқхтаарауммаллхкаапитклуку McWilliams амуни тай нуллаани арвинлигиннлу ихнаани ангуйерт тапхтурилхуут пингааюнник аллааник тони иунериллернник уукут Sabrina Hansen Hayden Scalish Army Corps of Engineers ani talilrit allaallu Leia Borsich US Air Force ani anguyert mulra qanxtut malgugunik tengaqtin qilxuni lugu talillu talista corporation nat malgugunik talistin qixni lugi taqam taqutkin kuchi tali qanrut excited tu prat qanxtut qanrut qiqni lugi ta malkuita kin kuchi state ami ufriristi taqqiuskan National Transportation Safety Board at Kanhtut Ivrika Halting Takut Niluku Awai Nidilim Ikoni Akfalka Nidilini Tailrani Talak Chika Talilu Kanrut Chika Yuvrichting Renrini Iwinak Kula Doilu Dan J. Sullivanak Petersburg Armiu Kanhtuk Chuchuk Tashni Tali Awaksait Niluku Iwasanetanuk литнаурист мулхуук инглулерилуку тутук таалхуук Republican Senator агулрахани ха атлхутни аваи тутуклилхатни канхтук атни хани ха аввахангайтнилуку эгэннерни тайлгаани таалипиллканхтикнилууни тутукстэн клхуук 3800 данк инглуликкаалу Senator Dan Sullivanak 65000 данк тутукстэхлууни тагам цалипингаайоқлиулуни тутуукт таалгаани стааман тутуукс клинерулгит цауярвигми тутуклиқата тутуклэртуут ниуи таатиеқут салвеннаам кингунраани Petersburg ами Democrat Mary Peltola тутуукс клинерулхуоқ тунглиулуни иллу Senator Dan Sullivanak Petersburg ами Sullivanak кингунрмини ивинаат пингаайун арвинлигэн чучукстэн клхууқ гаянгутаанутит ни чучукт таарнилууни наллуунайхаанраанник Дэн Джей Салвеннаақ бичи лилаагаат аакулахт таарилууку аллхутгаку инглулииққан пинилууку канхлууни мориллкнилууки таамаакут юврииллалгит аакулахт лхаартанқаққан иккнилууки праймерил хатниллу NBC News атқан релутин

Эпнэрмингунга наливаасли канкриухтот нииккуа тулмнакка маарлумаккалаарутсалхинник миклингуут ханкута калааруартлаакумтки уаллу имуутсум ахлута миклингуут китнаарваатум аяалаакумта аасинеруйарту аспертикук китнаарустуулхаа имуумиякка элтурат макутханиарнасаагат халлаангууллаатхани литнаарвимун агэлутум калаагутиарту каалэрхуут инвайтерлуки хатн канрутаагамти литнаарустум кол принциплан канрутаагана калаагутиаркан паклаа искаагаа пактаклуки элтурат найти тол калаагуугаарлуки ииннаспаатсеқорқуқаллуна таккариулууни хуаллу уна алинглуни илтуртиунгаани хуатин пиккаиламан тугамханкуда тиулаамтсуна аюқниналпут таанхлуку паснаалнерилнгаахамтник калаагускумтки микиллингуут нимхнунуттартаагаамагнаангуангалалрит саамун тутхараапут ансклуукиаакусарлути канхоартарлуки пилаакумта аасингоутиеқо наангоорлайнаиунаит илуки иннаитни калаароартарлукиллу хатнуханкута пилархуунилута тоатин аасингоутиеқо

Нахаг өнө Шүнгхтөг өкөгөлін Ага юққааттыг мэтрлэг өт Үсагалүгі үсагалүгүг Иллуаны чадахгахтайдо Сибхахах пальгадны Итхавэксхгнаг Такагарахуттыг таммай Тауғам сисаттыйн ісіу Сагантана тхэннагат Усаакагалуку москсусуку Икайонахгансу Икайонуку асухсуку Саллягал Таммай алахкун Сангнатуасам пингнахаггуни Икайютыккасунаху Умиюган куясрамини каюгтатся. Пингнатуасхкан тунгинун. Умиюхт каагутса. Таватсюкун. Маай акка маттим сусивуанан аюглуку. Тарингатсха. Танхованнагэлу уна сисам чуанг кантулгэ тамма чунаха ум агайр. Там саллияга тамын сухтули гэлгтэгнаха уллагэ.